Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка, давай. Думай на руха.